Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на УФМ. Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
3: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
4: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 99.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли. Металлической и гибкой. Современных заборов жалюзи. Евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн». Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
7: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
8: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
9: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости. Порядок установки камер на железнодорожных переездах изменится. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Росавтодоре раскритиковали идею широкого строительства дорог с цементно-бетонным покрытием. В госкомпании, которая занимается обслуживанием федеральных трасс, рассказали о недостатках цементобетона. Он плохо реагирует на перепады температур, быстрее изнашивается из-за шипованных шин, контакта с реагентами и нефтепродуктами. Напомним, ранее Министерство транспорта внесло в дорожную стратегию планы постепенного увеличения количества бетонок. Считается, что по совокупным затратам на строительство и содержание они практичнее асфальтированных. Порядок установки камер на железнодорожных переездах изменится. В Министерстве транспорта предложили сделать критерии проще, жестче и понятнее. Сейчас камеры ставят, исходя из тяжести ДТП. Только на переездах, где в течение 3 лет было 2 и больше аварий с погибшими или большим количеством пострадавших. В каких случаях можно убирать камеру с переезда, в регламенте не прописано. В Минтрансе предлагают ставить камеры, если на переезде произошло 2 ДТП за год. С пострадавшими или нет, неважно. А если аварий нет 2 года подряд, камеру снимут. Установка мобильных телефонов и навигаторов на стекло может привести к штрафу в 500 рублей. В телеграм-канале ГАИ напомнили правила эксплуатации автомобиля. На лобовом стекле допускается установка зеркал заднего вида, элементов стеклоочистителя, радиоантенн и нагревательных элементов. Мобильные телефоны и навигаторы нужно закреплять в салоне так, чтобы они не ограничивали обзор водителя и не создавали слепые зоны. Если мобильное устройство расположено неправильно, водителя оштрафуют. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: УФМ на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если этот день дождливый, ждали засушливое лето. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 1 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь днем до 20 градусов, ночью плюс 13. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 23 минуты, геомагнитное поле спокойное.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7.
3: 918-47-48-7.
4: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Саб-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
3: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Слабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологий безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
9: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
4: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
3: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
4: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если этот день дождливый, ждали засушливое лето. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 1 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь днем до 20 градусов, ночью плюс 13. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 23 минуты, геомагнитное поле спокойное.

0: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: и 9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае на совещании регионального проектного комитета обсудили реализацию национальных проектов и ход строительства социальных объектов. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что на Кубани одновременно ведется строительство 23 объектов, в их числе 11 поликлиник, 3 школы и 9 объектов водоснабжения и водоотведения. Глава края отметил необходимость контроля за каждым из них в ручном режиме, необходимо активно работать с подрядчиками и создавать дорожные карты, подчеркнул Кондратьев. Отдельное внимание он уделил важности своего временного завершения работ. В пресс-службе администрации Кубани рассказали, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе завершили капремонт 7 объектов водоснабжения. 26 мая в Центре детского отдыха «Тополек» был дан старт одной из наиболее популярных у услабинских подростков смен «Вперед, юнармия». Цели и задачи у патриотической смены, как и у самой юнармии, благородные – формирование патриотизма, гражданской ответственности, уважение к истории, культуре и традициям России, а также подготовка к защите Отечества, формирование нравственных качеств и социальных ценностей, воспитание стремлений выполнять свой гражданский долг. С началом смены юнармейцев поздравили руководитель местного движения Владимир Таланов, руководитель Услабинского района, помощник депутата Госдумы Алексея Езубова Александр Семенов, генеральный директор фонда поддержки казаков и добровольцев Анна Придня и генерал МВД в отставке Николай Долонин. На Ладожском элеваторе, входящем в «Прогресс Агро», завершается установка солнечных станций мощностью 50 кВт-час. С начала сезона приемки урожая половина мощности предприятия перейдет на солнечную энергию. Это означает, что каждая вторая тонна зерна будет обрабатываться с помощью солнечного электричества. Проект по внедрению солнечной генерации стартовал в «Прогресс Агро» в 2024 году. Солнечные электростанции общей мощностью 650 кВт уже работают на предприятиях «Рассвет», «Колхоз», «Прогресс», «Конный завод Восход», а также в Услабинском и Криновском элеваторах. Прогнозируемая выработка каждой станции в среднем составляет 49,5 мегаватт-часов в год. 26 мая на сцене РДК «Кубань» выступил ансамбль 3-й гвардейской Луганской Северодонецкой общевойсковой армии Южного военного округа «Новороссия». Мероприятие стало частью масштабного тура коллектива, охватывающего 50 городов России. Концерт собрал самых разных зрителей – от местных жителей и гостей района до волонтеров, ежедневно помогающих фронту, а также членов семей военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО и ветеранов. В фойе Дворца культуры «Кубань» гостям мероприятия была представлена выставка «Свет души моей», посвященный героям, павшим в ходе СВО. Портреты бойцов вызвали огромный эмоциональный отклик у всех зрителей. Ключевым аккордом мероприятия стало возложение цветов к памятнику воинам, павшим за родину в годы Великой Отечественной войны. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Услабинск FM. Услабинск FM. На 107,9 FM.
3: УФМ. 107,9 FM. УФМ на 107,9 FM.
2: Реклама на УФМ.
4: Кирпичного Кубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов, газобетонные и отсевные блоки, забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
5: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
6: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
7: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров. Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: С утра, в обед и вечером. УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологий и безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если этот день дождливый, ждали засушливое лето. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 1 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь днем до 20 градусов, ночью плюс 13. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 23 минуты, геомагнитное поле спокойное.

0: реклама на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
3: Качество, проверенное временем.
2: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

А сколько фруктовых садов? Не потерялась. Потерял меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься той же мыслью. Хочешь

0: Опять следуешь зеленым фруктом и жуешь свою гордость.
1: Жажда.
0: Возле источника пытаюсь тебя простить. Холодное сердце притягивает аморальную книгу.
1: Хочешь чего-то нового?

Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Карт.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Реклама на OFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Роман Перевалов совместно с главой Усть-Лабинского района Станиславом Гайнюченко, а также заместителем председателя Совета муниципального образования Усть-Лабинского района Борисом Поликиным у мемориала «Вечный огонь» принял участие в мероприятии, посвященном Дню пограничника. Склонили головы и возложили цветы в память о тех, кого сегодня нет с нами. Мы помним и гордимся подвигами павших героев, стражей границы, отдавших свои жизни за Родину. Их мужество и верность присяге навсегда останутся примером для будущих поколений. С 1 по 14 июня в городе будет временно отключено горячее водоснабжение. Как сообщает городская администрация, на 2 недели останавливают котельную Роста, расположенную на улице Октябрьской, 84. Причина – плановые профилактические работы. Специалисты Усть-Лабинск-Теплоэнерго готовят оборудование к следующему отопительному сезону, чтобы избежать аварий зимой. Подачу горячей воды возобновят сразу, как только завершат все регламентные работы и проверят готовность техники. Будьте внимательны и следите за информацией в наших выпусках. На сцене районного дворца культуры «Кубань» в Усть-Лабинске выступил ансамбль «Новороссия». Это коллектив 3-й гвардейской Луганской северо-донецкой общевойсковой армии Южного военного округа. Концерт прошел в рамках масштабного тура ансамбля по 50 городам России. В составе коллектива – добровольцы, которые с 2014 года встали на защиту Донбасса. Артисты исполнили авторские произведения и новые песни из альбома «Победа за нами», а также тематические каверы, посвященные героям специальной военной операции. В фойе Дворца культуры для гостей работала выставка «Свет души моей» о бойцах, павших в ходе специальной военной операции. Оперативные службы Краснодарского края переведены в режим повышенной готовности. Причина – проливные дожди и штормовое предупреждение, которое действует до 31 мая. Как сообщили в краевой администрации, самые интенсивные осадки ожидаются в южной и центральной частях региона. Из-за залповых ливней возможен опасный подъем воды в реках. По словам министра ГОИЧС Станислава Камерного, на водных объектах уже выставили круглосуточные посты наблюдения, проверили системы оповещения и подготовили технику для эвакуации. Особое внимание маломобильным гражданам. Их списки уточнены, места временного размещения готовы. Главы муниципалитетов поручено держать ситуацию под личным контролем и принять все превентивные меры. Следите за сообщениями МЧС и будьте осторожны. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: ФМ 107.9 ФМ.
0: У ФМ на 107.9 ФМ.
3: Радио ФМ.
4: Реклама на У ФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
6: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
7: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
8: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие. другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
5: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: и 9FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Саб-соревнования на озере. Палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet не снимал с производства кроссовер T4. Ранее в сети появились сообщения, что более доступную четверку уберут из линейки ради более крупной модели T4L. Ее производство началось недавно. В пресс-службе Tenet официально опровергли эти сообщения. Обе модели будут выпускаться параллельно. Во всяком случае, в ближайшее время. Первые партии электромобилей «Атом» начали отправлять покупателям. В сети появились фотографии автовоза с машинами для каршеринга Татарстана в кузове. Судя по всему, скоро «Атомы» выйдут на работу в Казани и будут доступны для аренды. Отметим, что пока машины отгружают только в рамках пилотных проектов. Частным покупателям выдавать «Атомы» пока не начали. АвтоВАЗ запатентовал внешность кроссовера под кодовым названием Т-134. Ранее проект разрабатывали на платформе концерна Рено. Внешность стилизована под классическую Ниву. У нее угловатый кузов, круглые фары и задние стойки с жабрами воздуховодов. Но станет ли этот проект серийной моделью, пока большой вопрос. Машину с адаптивной подвеской можно настроить по настроению или дорожным условиям. Например, сделать мягче для езды по неровностям или жестче, когда важнее управляемость. При покупке учитывайте простое правило: чем новее машина, тем лучше, а чем старше, тем вероятнее дорогой ремонт. Также перед покупкой важна диагностика в профильном сервисе. Подробнее об адаптивной подвеске в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».

0: Реклама на UFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае на совещании регионального проектного комитета обсудили реализацию национальных проектов и ход строительства социальных объектов. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что на Кубани одновременно ведется строительство 23 объектов, в их числе 11 поликлиник, 3 школы и 9 объектов водоснабжения и водоотведения. Глава края отметил необходимость контроля за каждым из них в ручном режиме, необходимо активно работать с подрядчиками и создавать дорожные карты, подчеркнул Кондратьев. Отдельное внимание он уделил важности своего временного завершения работ. В пресс-службе администрации Кубани рассказали, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе завершили капремонт 7 объектов водоснабжения. 26 мая в Центре детского отдыха «Тополёк» был дан старт одной из наиболее популярных у усть-лабинских подростков смен «Вперёд, юнармия». Цели и задачи у патриотической смены, как и у самой юнармии, благородные – формирование патриотизма, гражданской ответственности, уважение к истории, культуре и традициям России, а также подготовка к защите Отечества, формирование нравственных качеств и социальных ценностей, воспитание стремлений выполнять свой гражданский долг. С началом смены юнармейцев поздравили руководитель местного движения Владимир Таланов, руководитель Усть-Лабинского района, помощник депутата Госдумы Алексея Езубова Александр Семенов, генеральный директор фонда поддержки казаков и добровольцев Анна Придня и генерал МВД в отставке Николай Долонин. На Ладожском элеваторе, входящем в «Прогресс Агро», завершается установка солнечных станций мощностью 50 кВт-час. С начала сезона приемки урожая половина мощности предприятия перейдет на солнечную энергию. Это означает, что каждая вторая тонна зерна будет обрабатываться с помощью солнечного электричества. Проект по внедрению солнечной генерации стартовал в «Прогресс Агро» в 2024 году. Солнечные электростанции общей мощностью 650 кВт уже работают на предприятиях «Рассвет», «Колхоз», «Прогресс», «Конный завод Восход», а также в Усть-Лабинском и Кореновском элеваторах. Прогнозируемая выработка каждой станции в среднем составляет 49,5 мегаватт-часов в год. 26 мая на сцене РДК «Кубань» выступил ансамбль 3-й гвардейской Луганской Северодонецкой общевойсковой армии Южного военного округа «Новороссия». Мероприятие стало частью масштабного тура коллектива, охватывающего 50 городов России. Концерт собрал самых разных зрителей, от местных жителей, гостей района, до волонтеров, ежедневно помогающих фронту, а также членов семей военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО и ветеранов. В фойе Дворца культуры «Кубань» гостям мероприятия была представлена выставка «Свет души моей», посвященный героям, павшим в ходе СВО. Портреты бойцов вызвали огромный эмоциональный отклик у всех зрителей. Ключевым аккордом мероприятия стало возложение цветов к памятнику воинам, павшим за родину в годы Великой Отечественной войны. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов. Лучшие на

0: Credit FM. Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ОФМ. Реклама на ОФМ.
1: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3. 8-918-0807-3.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Onyx представила беспроводной пульт-листалку для своих ридеров. Компания Onyx выпустила необычный гаджет – переворачиватель страниц для фирменных электронных

0: происходит переключение режимов. Второй используется для прокрутки вверх-вниз, например, в браузере. А в третьем можно назначать кастомные действия на удержание или двойное нажатие. Обновление страницы, создание скриншота, регулировка подсветки и так далее. Устройство оснащается встроенной АКБ и портом USB-C для зарядки, но время автономной работы компания не уточняет. Вес гаджета составляет около 30 граммов. Цену необычной штуковины найдете в интернете. На этом пока все. Услышимся!
1: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107,9 FM.

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
6: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на OFM. 8 909 45 30 30.

0: реклама на UFM.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на UFM. 8 909 45 30 30.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3, 8-918-0807-3.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
0: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
5: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
8: Необыкновенная.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: FM. 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
1: Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Минпромторг Российской Федерации предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов, следует из презентации главы ведомства Антона Алиханова на Конгрессе индустрии детских товаров. В презентации отмечается, что для подтверждения безопасности товаров ведомство предлагает обязать импортеров детских товаров на маркетплейсах проходить полный спектр процедур по соблюдению мер технического регулирования Евразийского экономического союза. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Сервис запустят до конца первого полугодия. Эксперимент пройдет в 26-27 годах в Пулково и Шереметьево и коснется авиарейсов Аэрофлота, заявили журналистам в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Постановление о запуске соответствующего пилотного проекта подписано, сообщили в аппарате. Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года. Другие аэропорты и авиаперевозчики также смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности инфраструктуры. И в завершении выпуска. Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай город». В топ-5 книг про усталость в 2026 году вошли такие книги, как «Я больше не могу», «Как справиться с длительным стрессом» Рангана Чаттерджи, «Твои секреты», книга «Антистресс для счастья, объятий и фыр-фыр-фыр» Натальи Красновой, «Собрать по кусочкам», книга для тех, кто запутался, «Устал и перегорел» Марты Бек, «Самогипноз. 45 эффективных техник для управления стрессом и негативными эмоциями» Кевина Финнеля и «Не верь всему, что чувствуешь, как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому, чего нет» писателя Роберта Лихи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Тема на УФМ.
1: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн». Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.
9: Раз, два, три, ты считаешь слезы на столе. Посмотри, почему моя душа в тебе. Забери мои строки с полок на стене. Лифтами застреваем на одной.

0: реклама на UFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Роман Перевалов совместно с главой Усть-Лабинского района Станиславом Гайнюченко, а также заместителем председателя Совета муниципального образования Усть-Лабинского района Борисом Поликиным у мемориала «Вечный огонь» принял участие в мероприятии, посвященном Дню пограничника. Склонили головы и возложили цветы в память о тех, кого сегодня нет с нами. Мы помним и гордимся подвигами павших героев, стражей границы, отдавших свои жизни за Родину. Их мужество и верность присяге навсегда останутся примером для будущих поколений. С 1 по 14 июня в городе будет временно отключено горячее водоснабжение. Как сообщает городская администрация, на 2 недели останавливают котельную Роста, расположенную на улице Октябрьской, 84. Причина – плановые профилактические работы. Специалисты Усть-Лабинск Теплоэнерго готовят оборудование к следующему отопительному сезону, чтобы избежать аварий зимой. Подачу горячей воды возобновят сразу, как только завершат все регламентные работы и проверят готовность техники. Будьте внимательны и следите за информацией в наших выпусках. На сцене районного дворца культуры «Кубань» в Усть-Лабинске выступил ансамбль «Новороссия». Это коллектив 3-й гвардейской Луганской северо-донецкой общевойсковой армии Южного военного округа. Концерт прошел в рамках масштабного тура ансамбля по 50 городам России. В составе коллектива – добровольцы, которые с 2014 года встали на защиту Донбасса. Артисты исполнили авторские произведения и новые песни из альбома «Победа за нами», а также тематические каверы, посвященные героям специальной военной операции. В фойе Дворца культуры для гостей работала выставка «Свет души моей» о бойцах, павших в ходе специальной военной операции. Оперативные службы Краснодарского края переведены в режим повышенной готовности. Причина – проливные дожди и штормовое предупреждение, которое действует до 31 мая. Как сообщили в краевой администрации, самые интенсивные осадки ожидаются в южной и центральной частях региона. Из-за залповых ливней возможен опасный подъем воды в реках. По словам министра ГОИЧС Станислава Камерного, на водных объектах уже выставили круглосуточные посты наблюдения, проверили системы оповещения и подготовили технику для эвакуации. Особое внимание маломобильным гражданам. Их списки уточнены, места временного размещения готовы. Главам муниципалитетов поручено держать ситуацию под личным контролем и принять все превентивные меры. Следите за сообщениями МЧС и будьте осторожны. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: 107.9 FM.
1: УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах Stealth огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
6: Stealth. Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstealth.ru.
7: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае на совещании регионального проектного комитета обсудили реализацию национальных проектов и ход строительства социальных объектов. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что на Кубани одновременно ведется строительство 23 объектов, в их числе 11 поликлиник, 3 школы и 9 объектов водоснабжения и водоотведения. Глава края отметил необходимость контроля за каждым из них в ручном режиме, необходимо активно работать с подрядчиками и создавать дорожные карты, подчеркнул Кондратьев. Отдельное внимание он уделил важности своевременного завершения работ. В пресс-службе администрации Кубани рассказали, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе завершили капремонт 7 объектов водоснабжения. 26 мая в Центре детского отдыха «Тополек» был дан старт одной из наиболее популярных у услабинских подростков смен «Вперед, юнармия». Цели и задачи у патриотической смены, как и у самой юнармии, благородные – формирование патриотизма, гражданской ответственности, уважение к истории, культуре и традициям России, а также подготовка к защите Отечества, формирование нравственных качеств и социальных ценностей, воспитание стремлений выполнять свой гражданский долг. С началом смены юнармейцев поздравили руководитель местного движения Владимир Таланов, руководитель Услабинского района, помощник депутата Госдумы Алексея Езубова Александр Семенов, генеральный директор фонда поддержки казаков и добровольцев Анна Придня и генерал МВД в отставке Николай Долонин. На Ладожском элеваторе, входящем в «Прогресс Агро», завершается установка солнечных станций мощностью 50 кВт-час. С начала сезона приемки урожая половина мощности предприятия перейдет на солнечную энергию. Это означает, что каждая вторая тонна зерна будет обрабатываться с помощью солнечного электричества. Проект по внедрению солнечной генерации стартовал в «Прогресс Агро» в 2024 году. Солнечные электростанции общей мощностью 650 кВт уже работают на предприятиях «Рассвет», «Колхоз», «Прогресс», «Конный завод Восход», а также в Услабинском и Криновском элеваторах. Прогнозируемая выработка каждой станции в среднем составляет 49,5 мегаватт-часов в год. 26 мая на сцене РДК «Кубань» выступил ансамбль 3-й гвардейской Луганской Северодонецкой общевойсковой армии Южного военного округа «Новороссия». Мероприятие стало частью масштабного тура коллектива, охватывающего 50 городов России. Концерт собрал самых разных зрителей – от местных жителей и гостей района до волонтеров, ежедневно помогающих фронту, а также членов семей военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО и ветеранов. В фойе Дворца культуры «Кубань» гостям мероприятия была представлена выставка «Свет души моей», посвященный героям, павшим в ходе СВО. Портреты бойцов вызвали огромный эмоциональный отклик у всех зрителей. Ключевым аккордом мероприятия стало возложение цветов к памятнику воинам, павшим за родину в годы Великой Отечественной войны. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ. На 107.9 FM.
2: УФМ. УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ. Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн». Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах. Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-единицы. 8-918-08-07-3-единицы.
4: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
5: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
8: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
9: Вас обошли ваши конкуренты.
4: значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet не снимал с производства кроссовер T4. Ранее в сети появились сообщения, что более доступную четверку уберут из линейки ради более крупной модели T4L. Ее производство началось недавно. В пресс-службе Tenet официально опровергли эти сообщения. Обе модели будут выпускаться параллельно. Во всяком случае, в ближайшее время. Первые партии электромобилей «Атом» начали отправлять покупателям. В сети появились фотографии автовоза с машинами для каршеринга Татарстана в кузове. Судя по всему, скоро «Атомы» выйдут на работу в Казани и будут доступны для аренды. Отметим, что пока машины отгружают только в рамках пилотных проектов. Частным покупателям выдавать «Атомы» пока не начали. АвтоВАЗ запатентовал внешность кроссовера под кодовым названием Т-134. Ранее проект разрабатывали на платформе концерна Рено. Внешность стилизована под классическую Ниву. У нее угловатый кузов, круглые фары и задние стойки с жабрами воздуховодов. Но станет ли этот проект серийной моделью, пока большой вопрос. Машину с адаптивной подвеской можно настроить по настроению или дорожным условиям. Например, сделать мягче для езды по неровностям или жестче, когда важнее управляемость. При покупке учитывайте простое правило: чем новее машина, тем лучше, а чем старше, тем вероятнее дорогой ремонт. Также перед покупкой важна диагностика в профильном сервисе. Подробнее об адаптивной подвеске в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

Сердце до пояса, блеск по щеке. Я не с плаката, я в реальной толпе. Вышитый узор по ветру летит. Сердце как ладони, ритм говорит.

0: Радио УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
6: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио. Радио. УФМ.
1: Радио. УФМ.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
7: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
8: Качество, проверенное временем.
7: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много комаров в июне, будет много ягод. По прогнозам синоптиков, во вторник, 2 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, днем до 22 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 25 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
5: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
3: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сад-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код...

0: откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике.
3: Onyx представила беспроводной пульт-листалку для своих ридеров. Компания Onyx выпустила необычный гаджет – переворачиватель страниц для фирменных электронных книг. Компактный гаджет выполнен в ретро-стилистике и, несмотря на простоту конструкции, поддерживает три разных режима работы. Onyx Book Stapi подключается к читалкам того же бренда книг по Bluetooth. На корпусе устройства расположены две кнопки со сменными кей-капами. По умолчанию они используются для перелистывания страниц вперед и назад. Из пресс-релиза Onyx. Независимо от того, где находится ваша электронная книга, на столе, подставке или прикроватной тумбочке, вы можете держать руки как удобно. И вам больше не придется вытаскивать их из-под одеяла или менять уютную позу. При одновременном нажатии обеих кнопок происходит переключение режимов. Второй используется для прокрутки вверх-вниз, например, в браузере. А в третьем можно назначать кастомные действия на удержание или двойное нажатие. Обновление страницы, создание скриншота, регулировка подсветки и так далее. Устройство оснащается встроенной АКБ и портом USB-C для зарядки. Но время автономной работы компания не уточняет. Вес гаджета составляет около 30 граммов. Цену необычной штуковины найдете в интернете. На этом пока все. Услышимся!
4: Радио УФМ. Радио УФМ.

0: мама на UFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7.
3: 918-47-48-7.
1: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Роман Перевалов совместно с главой Усть-Лабинского района Станиславом Гайнюченко, а также заместителем председателя Совета муниципального образования Усть-Лабинского района Борисом Поликиным у мемориала «Вечный огонь» принял участие в мероприятии, посвященном Дню пограничника. Склонили головы и возложили цветы в память о тех, кого сегодня нет с нами. Мы помним и гордимся подвигами павших героев, стражей границы, отдавших свои жизни за Родину. Их мужество и верность присяге навсегда останутся примером для будущих поколений. С 1 по 14 июня в городе будет временно отключено горячее водоснабжение. Как сообщает городская администрация, на 2 недели останавливают котельную Роста, расположенную на улице Октябрьской, 84. Причина – плановые профилактические работы. Специалисты Усть-Лабинск Теплоэнерго готовят оборудование к следующему отопительному сезону, чтобы избежать аварий зимой. Подачу горячей воды возобновят сразу, как только завершат все регламентные работы и проверят готовность техники. Будьте внимательны и следите за информацией в наших выпусках. На сцене районного дворца культуры «Кубань» в Усть-Лабинске выступил ансамбль «Новороссия». Это коллектив 3-й гвардейской Луганской Северодонецкой общевойсковой армии Южного военного округа. Концерт прошел в рамках масштабного тура ансамбля по 50 городам России. В составе коллектива – добровольцы, которые с 2014 года встали на защиту Донбасса. Артисты исполнили авторские произведения и новые песни из альбома «Победа за нами», а также тематические каверы, посвященные героям специальной военной операции. В фойе Дворца культуры для гостей работала выставка «Свет души моей» о бойцах, павших в ходе специальной военной операции. Оперативные службы Краснодарского края переведены в режим повышенной готовности. Причина – проливные дожди и штормовое предупреждение, которое действует до 31 мая. Как сообщили в краевой администрации, самые интенсивные осадки ожидаются в южной и центральной частях региона. Из-за залповых ливней возможен опасный подъем воды в реках. По словам министра ГОИЧС Станислава Камерного, на водных объектах уже выставили круглосуточные посты наблюдения, проверили системы оповещения и подготовили технику для эвакуации. Особое внимание маломобильным гражданам. Их списки уточнены, места временного размещения готовы. Главам муниципалитетов поручено держать ситуацию под личным контролем и принять все превентивные меры. Следите за сообщениями МЧС и будьте осторожны. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
3: Радио.

0: требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много комаров в июне, будет много ягод. По прогнозам синоптиков, во вторник, 2 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, днем до 22 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 25 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: 99FM.
1: Реклама на УФМ. Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах. Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
10: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Минпромторг Российской Федерации предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов, следует из презентации главы ведомства Антона Алиханова на Конгрессе индустрии детских товаров. В презентации отмечается, что для подтверждения безопасности товаров ведомство предлагает обязать импортеров детских товаров на маркетплейсах проходить полный спектр процедур по соблюдению мер технического регулирования Евразийского экономического союза. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Сервис запустят до конца первого полугодия. Эксперимент пройдет в 26-27 годах в Пулково и Шереметьево и коснется авиарейсов Аэрофлота, заявили журналистам в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Постановление о запуске соответствующего пилотного проекта подписано, сообщили в аппарате. Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года. Другие аэропорты и авиаперевозчики также смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности инфраструктуры. И в завершении выпуска. Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай город». В топ-5 книг про усталость в 2026 году вошли такие книги, как «Я больше не могу», «Как справиться с длительным стрессом» Рангана Чаттерджи, «Твои секреты», книга «Антистресс для счастья, объятий и фыр-фыр-фыр» Натальи Красновой, «Собрать по кусочкам», книга для тех, кто запутался, «Устал и перегорел» Марты Бек, «Самогипноз», 45 эффективных техник для управления стрессом и негативными эмоциями Кевина Финнеля, и «Не верь всему, что чувствуешь», как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому, чего нет, писателя Роберта Лихи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: мама на UFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ОФМ. ОФМ. Радио ОФМ.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае на совещании регионального проектного комитета обсудили реализацию национальных проектов и ход строительства социальных объектов. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что на Кубани одновременно ведется строительство 23 объектов, в их числе 11 поликлиник, 3 школы и 9 объектов водоснабжения и водоотведения. Глава края отметил необходимость контроля за каждым из них в ручном режиме, необходимо активно работать с подрядчиками и создавать дорожные карты, подчеркнул Кондратьев. Отдельное внимание он уделил важности своего временного завершения работ. В пресс-службе администрации Кубани рассказали, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе завершили капремонт 7 объектов водоснабжения. 26 мая в Центре детского отдыха «Тополек» был дан старт одной из наиболее популярных у услабинских подростков смен «Вперед, юнармия». Цели и задачи у патриотической смены, как и у самой юнармии, благородные – формирование патриотизма, гражданской ответственности, уважение к истории, культуре и традициям России, а также подготовка к защите Отечества, формирование нравственных качеств и социальных ценностей, воспитание стремлений выполнять свой гражданский долг. С началом смены юнармейцев поздравили руководитель местного движения Владимир Таланов, руководитель Услабинского района, помощник депутата Госдумы Алексея Езубова Александр Семенов, генеральный директор фонда поддержки казаков и добровольцев Анна Придня и генерал МВД в отставке Николай Долонин. На Ладожском элеваторе, входящем в «Прогресс Агро», завершается установка солнечных станций мощностью 50 кВт-час. С начала сезона приемки урожая половина мощности предприятия перейдет на солнечную энергию. Это означает, что каждая вторая тонна зерна будет обрабатываться с помощью солнечного электричества. Проект по внедрению солнечной генерации стартовал в «Прогресс Агро» в 2024 году. Солнечные электростанции общей мощностью 650 кВт уже работают на предприятиях «Рассвет», «Колхоз», «Прогресс», «Конный завод Восход», а также в Услабинском и Криновском элеваторах. Прогнозируемая выработка каждой станции в среднем составляет 49,5 мегаватт-часов в год. 26 мая на сцене РДК «Кубань» выступил ансамбль 3-й гвардейской Луганской Северодонецкой общевойсковой армии Южного военного округа «Новороссия». Мероприятие стало частью масштабного тура коллектива, охватывающего 50 городов России. Концерт собрал самых разных зрителей – от местных жителей и гостей района до волонтеров, ежедневно помогающих фронту, а также членов семей военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО и ветеранов. В фойе Дворца культуры «Кубань» гостям мероприятия была представлена выставка «Свет души моей», посвященный героям, павшим в ходе СВО. Портреты бойцов вызвали огромный эмоциональный отклик у всех зрителей. Ключевым аккордом мероприятия стало возложение цветов к памятнику воинам, павшим за родину в годы Великой Отечественной войны. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Саб-соревнования на озере, палаточный городок и море активности. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много комаров в июне, будет много ягод. По прогнозам синоптиков, во вторник, 2 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, днем до 22 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 25 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
4: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Дорожные новости. Порядок установки камер на железнодорожных переездах изменится. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Росавтодоре раскритиковали идею широкого строительства дорог с цементно-бетонным покрытием. В госкомпании, которая занимается обслуживанием федеральных трасс, рассказали о недостатках цементобетона. Он плохо реагирует на перепады температур, быстрее изнашивается из-за шипованных шин, контакта с реагентами и нефтепродуктами. Напомним, ранее Министерство транспорта внесло в дорожную стратегию планы постепенного увеличения количества бетонок. Считается, что по совокупным затратам на строительство и содержание они практичнее асфальтированных. Порядок установки камер на железнодорожных переездах изменится. В Министерстве транспорта предложили сделать критерии проще, жестче и понятнее. Сейчас камеры ставят, исходя из тяжести ДТП. Только на переездах, где в течение 3 лет было 2 и больше аварий с погибшими или большим количеством пострадавших. В каких случаях можно убирать камеру с переезда, в регламенте не прописано. В Минтрансе предлагают ставить камеры, если на переезде произошло 2 ДТП за год. С пострадавшими или нет, неважно. А если аварий нет 2 года подряд, камеру снимут. Установка мобильных телефонов и навигаторов на стекло может привести к штрафу в 500 рублей. В телеграм-канале ГАИ напомнили правила эксплуатации автомобиля. На лобовом стекле допускается установка зеркал заднего вида, элементов стеклоочистителя, радиоантенн и нагревательных элементов. Мобильные телефоны и навигаторы нужно закреплять в салоне так, чтобы они не ограничивали обзор водителя и не создавали слепые зоны. Если мобильное устройство расположено неправильно, водителя оштрафуют. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

107.9 FM. Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на ОФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета, счета или льготной замены ключей – это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много комаров в июне, будет много ягод. По прогнозам синоптиков, во вторник, 2 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, днем до 22 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 25 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Радио УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Реклама на UFM 8 909 45 00 30.

лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: полоски счастья.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот уже не второй. Каждый

Лучшее на лучшем. УФМ. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: FM. Вы слушаете Ку-ФМ.
1: Ты можешь мечтать за меня, любить за меня, заменять во мне чувства. Мне это не интересно, а для тебя это будто искусство, знаешь. Ты можешь перейти грань, а я тут на грани, останусь тут грустно. Это то, что мне надо, так как и в моем сердце тут пусто. Мы вместе, но ты мне не нравишься, хоть мы и похожи. Прекращай, хватит пялиться, ты доводишь до дрожи. И не могу рассказать тебе, что у меня внутри происходит. В моей груди так стучит.

Говорят, что куклы не чувствуют боли, говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пуста. Только почему по ночам кукла